Уват. Бесерт. Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 6 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ 72-01-703 от 14 июля 2023 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде.
3: Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.
0: «Семерка».

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Как-то так.
1: Сегодня у нас удивительный диапазон личности. Сергей Осинцев засыпает, пока я тут рассказываю. Он все ждет.
2: Мы уже забыли, зачем собирались, Владимир.
1: Да, когда ему дадут слово. Потому что я свобода. Я чувствую свободу и говорю, о чем хочу. Вот, собственно, для чего еще на радио работать.
0: «Большая семерка». По будням с 7 до 10 утра. На «Семерке». Не пропусти. «Семерка».

0: погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53-77-78. Код города 3452.
0: Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.
2: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают. Уважаемые водители, не допускайте управления транспортными средствами в утомленном состоянии. Помните, что сон за рулем наступает внезапно. При первых признаках усталости и сонливости необходимо остановиться и отдохнуть. Продолжать движение в такой ситуации опасно.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был, Бердюфье, Казанское, Абац, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Лучшие.
1: Пациенты, насколько часто они боятся вас увидеть? Вы же видите, да, страх в их глазах?
2: Почти всегда.
1: А, да?
2: Да.
1: Часто вам приходится вот людей радовать, ну, веселить анекдотами, да?
3: Песнями,
1: проводить пляски. Параллель, типа, вот знаете, у вас как бы в жизни геморрой, да, а у меня работа такая, например.
2: Приходится иногда как-то сглаживать ситуацию.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 7 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.
0: Семерка.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Так получилось.
1: Вот я совсем недавно тебя, кстати, по-моему, узнал про Марино ущелье.
2: Да, я специалист по Мариным ущельям, конечно. Будешь смеяться, но это место мне порекомендовала именно девушка по имени Мария, да.
1: Я всем теперь рассказываю, что у нас тут недалеко, так скажем, по нашим меркам, есть ущелье. Мне никто не верит, я всем фотографии, картинки
2: показываю. Так там еще и родник бьет в этом Марином ущелье.
1: Да, и не только родник бьет, там еще и люди встречаются, которые бьют.
2: А, понятно.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Семерка.

0: Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Где бы ты ни был, Тобольск, Ялуторовск, Ромашево. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: режиссером, с Алексеем Крикливым. Совершенно он не соответствует своей фамилии. Интеллигентнейший, спокойнейший человек. Не крикливый режиссер, мы его называем. Хороший получился спектакль, это правда.
1: Со мной рядом сидели женщины, и все время, когда ты выходила в новом наряде, говорили: боже, где она это берет? Какая красота! Мне кажется, что уже пора делать какие-то показы мод.
0: Это правда, в этом спектакле правда.
2: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

где бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абац, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 8 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили».

0: Номер один в Тюмени «Базис Моторс».
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором «Джили» в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57-70-17.
0: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Флешбэк. Молодые сотрудники жалуются на коллег-бумеров, которые отказываются осваивать принтеры и мучаются с PDF-файлами. Но при этом почему-то им больше платят. Вот же удивительно. А за что платят больше? Наверное, за опыт, да? И за умение, и мастерство в работе.
3: Просто кто, когда пришел на работу? Ты пришел, как... кто мы? Как и называемся-то?
2: Как люди поколения
3: X. Старпер пришел на работу.
2: Да сам ты старпер.
3: Положи тебе зарплату 5000 рублей. Так ты в нее работаешь. А молодой пришел и говорит, я хочу только за большие деньги. Ему дали большие. Вот был бы ты молодой, пришел бы сейчас, его бы тоже дали.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. 7.

0: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21.
3: Где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: погоде.
1: Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.
2: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Бердюжье, Казанское, Абац. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Что сегодня было?
3: А Кристина сегодня пришла как настоящая чеховская дама с собачкой, принесла ее подмышкой. А собачка смотрит на нас удивленно и думает, что происходит, что эти люди делают сегодня здесь. Итак, Кристина, а много ли театра дома?
4: Ну, мы стремимся дома избавиться от театра. Не всегда это получается. Но есть такой закон внутренний, семейный, что, переступая порог квартиры, мы говорим только о хорошем.

где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 9 часов утра. Семерка, ты можешь все.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.

0: Всем доброе утро, вы в компании «Семерки», в студии Светлана Соловьева. Это значит выходные дни, суббот, сегодня майские праздники у нас вовсю идут. Да, погода нас немного подкачала, но однако радуемся тому, что отдыхаем. Доброе утро.
1: «Семерка». Слушай и подпевай.

0: этот музыкальный час предлагаю вам поговорить о киноиндустрии, о новостях кино в том числе. Но пришла новость, что искусственный интеллект полностью, что называется, пробрался в киноиндустрию. Ну, естественно, чему удивляться, наверное, это самое первое место, где искусственный интеллект может помочь. Главное, чтобы актеров не заменял, а то не так интересно будет смотреть. Хотя, в общем, поживем-увидим. Так вот, соавтор «Криминального чтива» экранизирует «Потерянный рай» при помощи искусственного интеллекта. Кто это, что это и зачем это, буквально через небольшую паузу расскажу.
1: Семерка.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Как-то так.
2: Это все лоббио.
3: Да, лоббио, лоббио, я
2: понимаю. Тех людей, которые хотят просто, чтобы их фильм посмотрели два раза. То есть специально вырезаются сцены. Ты смотришь первую версию, ну, а что ж там такого
3: вырезано? А что ж там было-то?
2: Да, да. Заходишь, ищешь и смотришь второй раз.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти!

0: Итак, новости кино и, соответственно, искусственного интеллекта. Известный американский сценарист и режиссер Роджер Эвери, который работал вместе с Квентином Тарантино над сюжетом «Криминального чтива». Помните этот фильм? И, кстати, получил он за него «Оскар». Он займется экранизацией классической поэмы Джона Мильтона «Потерянный рай». Он и студия «Экс-машина». Кстати, они уже начинали работу над этой лентой еще в 2010 году. Но, однако, бюджет был настолько большим, что проект свернули. Ну, а теперь же у компании и самого режиссера, которые активно работают с искусственным интеллектом, появилась такая возможность создавать обширные миры за разумные деньги. Искусственный интеллект будет так или иначе использоваться во всех проектах студии.
1: Семерка.

0: Ну что ж, из новостей российского кинематографа вышел трейлер фильма Романа Михайлова под названием «Пока небо смотрит» о стрит-дансе. Ну, помните эти наши любимые фильмы много-много лет назад, когда только выходили о танцорах, о танцевальных школах, и тогда очень много людей захотели действительно заниматься танцами. Может быть, и здесь получится точно такой же эффект. Что ж, поживем, увидим. Итак, музыку к фильму написал Павел Дадонов. В фильме также приняли участие как профессиональные танцоры, так и известные участники шоу «Танцы на ТНТ». Ну а сам режиссер Роман Михайлов называет фильм антикапиталистическим высказыванием. Ну что ж, поживем, увидим, и надо бы посмотреть. Меня зовут Светлана Соловьева. Всем доброе утро.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.
2: Реклама. На льду драматического театра. Хореографический ледовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
3: Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.
4: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
5: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
3: Летние костюмы для охоты и рыбалки покупай в Крепыже.
6: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
8: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминает водителям, что при управлении транспортным средством нужно обязательно обращать внимание на погодные условия и состояние дороги. В меняющихся погодных условиях необходимо двигаться с пониженной скоростью, обязательно соблюдать дистанцию и боковые интервалы.
9: Телефон рекламной службы 21-88-21.
10: Где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Всем доброе утро, вы в компании «Семерки», в студии Светлана Соловьева. Вот знаете, что мне нравится в последнее время? О том, что стали снимать фильмы о спорте. Вот и недавно вышел на одной из площадки сериал про большой теннис. Называется «Первая ракетка», спродюсировал Федор Бондарчук. Это драма о том, как подуставший тренер берется за воспитание взбалмошной, но перспективной теннисистки, за то, чтобы вернуться в мир большого спорта. В главной роли Данил Козловский и Полина Гухман. В общем-то, обещают, что сериал должен быть очень качественный и интересный. Кстати, «Первая ракетка» так вот гордо носит статус первого российского сериала про большой теннис. И чтобы блин не был комом, авторы не только пообщались с профессиональными спортсменами, но и провели ревизию всего внятного голливудского кино по теме. Так говорят сами авторы. Ну что ж, что из этого получилось, конечно же, посмотрим и узнаем.
1: Это «Семерка».

Ну что ж, 9 мая не за горами, а это значит военная тематика в киноиндустрии, в общем, зашкаливает. И старые советские фильмы, и новые премьерные в том числе. Хотя многие говорят, что вот те в советское время снятые гораздо лучше, нежели чем современные. Можно поспорить, друзья мои, но мне кажется, что на эту тему снимать надо и как можно больше снимать. Вот и у нас 30 апреля вышла премьера фильма «Литвяк». На самом деле, чем любопытен? Тем, что был сбор средств на съемки, и составил он внушительные 70 миллионов рублей. Большое количество просмотров трейлера, кредит доверия от зрителей превратили премьеру этого фильма в одно из ожидаемых событий этого месяца. Но получилось ли оправдать такие высокие ожидания аудитории? Поживем, что называется, увидим. А этот фильм рассказывает о 21-летней Лидии Литвяк, самой результативной женщине-пилоте Великой Отечественной войны. Если раньше ее история была показана только в документальном кино, то теперь и в художественном. Итак, во всех кинотеатрах великой, большой, огромной России, ну и в Тюмени, конечно же, тоже. Семерка.

0: Ну и, конечно же, в этот майский период времени я, как и все, буду смотреть фильмы о Великой Отечественной. Естественно, плакать, а по-другому, мне кажется, невозможно. Но, естественно, был опрос, какие же самые лучшие фильмы о Великой Отечественной войне. Топ-5 по опросам многих-многих людей. И в итоге на 5-м месте это лента «Летят журавли». Совершенно потрясающий молодой Баталов, ну и многие-многие другие, конечно же, наши любимые актеры. И нужно напомнить, что именно эта лента получила золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля в 1958 году. Ну и удостоилась номинации на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». На 4-м месте тяжелейший фильм, тяжелейшая драма «Иди и смотри». Но кто не видел, обязательно посмотрите. Это как-то переворачивает внутренний мир. А на 3-м месте, конечно же, «17 мгновений весны». На секундочку. Практически первый сериал российского производства. На 2-м месте «А зори здесь тихие». Именно тот советский фильм. Конечно же, я знаю, что сняли. И новый фильм начинала смотреть, честно, не смогла. Хотя многие из молодого поколения, конечно же, хвалят. Ну, а на 1-м месте самая любимая всеми картина, где очень так просто, легко, с песнями, с плясками. Это фильм «Картина» 1973 года «В бой идут одни старики». В общем, есть что посмотреть, есть что вспомнить и выбрать своих фаворитов.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду. Реклама.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: Ну а что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
1: «Маяк светит, выгода греет». Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
5: Клюет, клюет! На крючке. Отличный вечер в Ермолаев. Охота и рыбалка. Вас ждет богатый улов закусок, напитков. А по четвергам живая музыка и уют охотничьего домика. Приходи с друзьями на Щербакова 104. Бронь столов по номеру 58 70 30.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.
1: Один из самых лучших фильмов о Великой Отечественной войне считается в разных опросах, в разных хит-парадах. Это, конечно же, в бой идут одни старики. Ну, во-первых, так вот с песнями, с юмором, с плясками. Но еще многие считают, что актеры тогда играли гораздо лучше. Я полностью согласна с этим моментом, но, однако, хочется сказать, что все актеры, очень многие, по крайней мере, сами были участниками Великой Отечественной войны. Вот, например, во время Великой Отечественной Леонид Быков, главный герой, актер, который сыграл главного героя в фильме «В бой идут старики», одни старики, он дважды поступал в летные училища. Но его не взяли из-за того, что он приписал себе возраст, и он был маленького роста, но он мечтал об этих самолетах, не смог реализовать это в реальной жизни, реализовал это в кино.
0: Семерка. Это могучее.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Лучшие.
1: Наш юридический департамент и служба безопасности проверит полностью все документы, чтобы вы могли спокойно жить в этой квартире и не думать, что завтра кто-то к вам постучится и скажет: «Отдавайте, эта квартира моя».
2: Такие случаи были?
1: Ну, у нас метрики нет, к счастью, потому что ребята...
2: Потому что вы метрика, да.
1: Да, да.
2: Никому не отдадите лишнего метрика.
3: А то придет Лариса Долина, заберет свою квартиру обратно.
0: «Большая семерка» по будням с 7 до 10 утра на «Семерке». Не пропусти!

где бы ты ни был. Уват, Писец, Галышманова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Всем доброе утро, вы в компании «Семерки», в студии Светлана Соловьева. Ну что ж, этот час закончился, ну а в следующем непрошные советы от меня, Светланы Соловьевой, поговорим, как же отдохнуть на этих майских праздниках. Ну, конечно же, непрошные советы нашим мужчинам. Не знаю, согласятся ли со мной, милые дамы, но думаю, что-то мне подсказывает, что все-таки согласятся. Поговорим о том, как же отдохнуть в эти майские праздники.

0: Тюменской области. 10 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду.

0: Ну что, майские праздники, это, конечно же, замечательно. Есть время отдохнуть, но, однако, это превращается иногда в челлендж «угоди всем». Особенно это касается милых дам. Мужчины, говорю вам, как девушки, женщины, мамы, бабушки переживают эти выходные дни. Ну, во-первых, дети скучают по активному вниманию, да. А мужчины, вы после шашлыков, конечно же, ждете романтики или чего-то еще. Мама требует помочь с рассадой. Начальник, конечно же, напоминает и в выходные дни о дедлайнах. Каждая девушка разрывается, и внутри только одна мысль. Ну, когда же от меня отстанут? Ну, а потом еще и чувство вины сюда приплетается, потому что не успела, не порадовала, что-то не сделала. На самом деле, пора это менять. Ну, и в ближайшем часе расскажу, какие же способы выжить на майских праздниках с минимальными потерями для нервной системы. Меня зовут Светлана Соловьева. Всем доброе, прекрасное, праздничное утро.
1: Семерка.

0: Итак, что же нужно сделать, чтобы выжить в эти выходные дни? Ну, милые дамы и мужчины, запоминайте, нужно сделать блог под названием «Не трогать меня». Ну, например, нужно договориться с семьей, со своим мужем, мужчина, нужно пойти навстречу, конечно же, своей второй половинке, о том, что, ну, например, в воскресенье с 10 до 12 ваше личное время, милые дамы. Дети пусть поиграют с папой, папа должен это обеспечить, там, посмотреть мультик. В общем, мужчина должен понять и знать, что именно в этот период времени вас не трогать. Самое главное сказать маме «нет» по поводу рассады, даже если вдруг она обидится. Огород подождет один день, ничего страшного, у нас впереди еще там 9 мая праздники есть. Ну, а начальнику, конечно же, вежливо ответить «отвечу в понедельник». Ну и ваш покой важнее на самом деле срочной статистики. Мужчины, запоминайте и пусть это все поддержите, главное, свою прекрасную вторую половинку.
1: По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13, 30 лет Победы 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+.
2: Это «Семерка».

0: Итак, непрошенные советы от меня, друзья, вам на тему того, как же пережить эти выходные дни, особенно женщинам. Второй пункт – это разрешить себе легальное ничего. Вот самый страшный враг отдыха – это внутренний голос, который все время говорит: «Ты могла бы сделать что-то полезное». Вот нужно дать отпор этому внутреннему голосу, запланировать 2-3 часа полного безделья, вот вообще ничего не делать, выключить телефон, лечь на диван, смотреть в потолок, в окно, никаких даже книжек не надо, никаких телефонов, это не лень, это просто загрузка нервной системы. Ну а от мужчин в этот момент требуется дать эту возможность своей половинке ничего не делать вообще.
1: Большая семерка. Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Так получилось.
2: Я думаю, давай просто сделаем агентство странных новостей.
3: Вот так вот думаешь, да. Давай сначала скажем мы, а потом скажет другой диктор, а слушатели выберут, кто говорит лучше. Давай сначала мы, смотри.
2: Агентство странных новостей.
3: А теперь другой диктор.
1: Агентство странных новостей.
2: Мы лучше.
3: Я считаю, что тоже, что мы лучше.
1: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Семерка.
4: Это свежо.

0: непрошенные советы от Светланы Соловьевой. Как выжить в эти майские праздники женщинам? Ну, нужно отделить «надо» от «хочу». Возьмите лист, выпишите в две колонки все, что вы планируете сделать. Слева пишите то, что действительно важно, ну, там, помыть окна, если не мыли целый год. Справа то, что вы делаете, потому что так принято, или вдруг так осудят, или там мама сказала, надо сделать. Вот вычеркнуть надо из этих планов хотя бы половину второй колонки. Мир на самом деле не рухнет. Дети не разлюбят. И если вы с ними не поиграете один час, а вот, например, полежите в свое удовольствие. Вообще выходные созданы для того, чтобы, конечно же, отдыхать. А как уж отдыхать? Каждый выбирает действительно, конечно же, сам. Меня зовут Светлана Соловьева, вы в компании «Семерки». Доброе утро!
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
2: Реклама.
3: Ехали медведи.
4: На велосипеде.
3: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
5: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
6: Финальные шоу династии Филатовых.
5: Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
7: Категория 0+.
8: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
9: Информационный сервис услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: Гастроли Пермского театра в Тюмени. Яркие зрелищные спектакли «Восемь женщин», «Капитанская дочка» и «Мороз». История о том, как выжить и не потерять человечность, находясь в экстремальных условиях. С 1 мая в Драматическом театре. 16+.
11: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
12: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69-60-69. Код Тюмени – 34-52. Приезжайте в экопарк Боровое. Объездная дорога на Омск, 20-й километр.
13: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». 16 мая состоится Кубок главы города Тюмени по силовому экстриму. Подъем 130-килограммового бревна, становая тяга автомобиля на платформе, кантовка 320-килограммовой покрышки, перенос 380-килограммового коромысла. Участники, занявшие призовые места, получат право выступить в финальном турнире Pride Sport Fest 2026 в Москве. Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Приходи, участвуй, болей за настоящих тюменских богатырей. Севастопольская, 12, начало в 12:00. Подробности и заявки на участие в группе ВК «Тюмень сильная». Информационная поддержка «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент».
16: Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
17: Все для субботника? Покупай в «Крепыже».
18: Встречайте новинку Sowiz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская, 123. Телефон 215-155.
17: Все для субботника? Покупай в «Крепыже».
19: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2,5 тысяч рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация
4: информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС-ТПК. Категория 18+.
7: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова, включи и слушай. «Семерка» на

0: А иногда ведь действительно ничего говорить не надо по любой теме. На самом деле, мужчины, милые мои, не словами, не ушами девушки любят, а любят ваши действия. Ну, можно и просто предложить, например, прогулку совершить на майские праздники своей второй половинки. И не просто предложить, ну или взять ее за руку и просто пойти гулять. Иногда вот эти действия гораздо важнее, гораздо интереснее, гораздо продуктивнее, скажу я вам. Меня зовут Светлана Соловьева, слушаем музыку и отдыхаем.
1: Семерка.

0: Итак, непрошенные советы от Светланы Соловьевой. Мужчины, как же пережить эти майские праздники без эмоциональных каких-то потерь? Ну, все очень просто на самом деле. Будьте внимательны и заботливы к своей второй половинке. Там, помочь с подготовкой к пикнику, ну, или к празднику. Если девушка ваша режет салаты, ну, лук-то почистить, ну, что называется, дело минутное, а настроение уже будет хорошее. Ну, и также обращать внимание на ее настроение и на ее желание. Да, так уж случилось. Если вашей девушке хорошо, то и вам будет великолепно.
1: Семерка.

0: Ну а чтобы было вот такое оранжевое настроение, ну, во-первых, солнышко выглянуло, это не может не радовать. Во-вторых, нужно относиться ко всему гораздо легче, чем мы. Ну, убрать, что называется, важность. Если вдруг что-то вы запланировали заранее, и это как-то, ну, не получается, то всегда подготавливайте план «Б». Ну и, конечно же, нужно быть готовым к форс-мажорам. И в любом варианте, что бы ни случилось, надо поблагодарить и похвалить себя. Ну, дайте вот себе такое 5-10 минут на то, чтобы посмаковать, сказать, какая я молодец или какой я молодец. В общем, хвалить себя нужно как можно чаще. Ну, а я молодец. Меня зовут Светлана Соловьева. Реклама небольшая впереди.
1: О погоде. Сегодня днем в Тюмени ожидается небольшой дождь и плюс 12 градусов. Ветер будет юго-западный со скоростью от 4 до 10 метров в секунду. Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А. Агентство развития массового спорта представляет. В рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от радио «Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский, улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст Затюменский». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта. Маяк светит, выгода греет. Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
1: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
4: Хоздвор, Хоздвор, за покупками Хоздвор!
5: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
6: Хозшуруп, а хоззабор.
7: Заходи скорее в Хоздвор. Республики 203.
8: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
1: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
9: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». Два дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: Ну а если для кого-то отдых – это покопаться в саду, в огороде, на даче, то смело делайте это, никого не слушайте. Почему бы и нет? Ну, наконец-то можно привести свои дачные участки как-то в порядок. Хотя немножко прохладно на улице. Впрочем, мне кажется, для работы это самое то, потому что трудотерапию тоже никто не отменял. Или смена деятельности – это тоже отдых, друзья мои. Тем более сегодня. Сегодня день садовода. Впрочем, об этом поговорим в следующем музыкальном часе.
1: Семерка.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Водают.
3: Во-первых, что это за хатха? Я всегда представлял себе хатку сразу.
4: Хатка бобра.
3: Йога в домике.
5: Просто есть разные варианты йоги. Самая первая, которая появилась, да, у нас в мире, это хатха-йога. А от нее уже пошли айенгара, аштанга.
4: А, то есть она отличается только тем, что она первая?
5: Это база.
4: А, базовый минимум, понятно.
5: Максимум.
4: Айфон купи, это все йога-йога-курсы.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Ну что ж, ягода-малина, она растет в саду, в лесу и не только. А у нас сегодня день садовода, друзья мои. Но, конечно же, до малины, вот до зрения этой ягоды, естественно, еще, ну, практически месяца 2-3, 100%. А у нас до лета-то осталось всего лишь 29 дней. Ну, а сегодня отмечается день садовода, и, соответственно, в следующем музыкальном части поговорим о цветочках и ягодках с точки зрения музыки.

0: Тюменской области 11 часов утра. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили».

0: Тюмени Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама, не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
2: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5, обещают синоптики, и также обещают небольшой дождь.
3: Семерка.

Party. Итак, День садовода отмечается сегодня, значит, в саду растут цветы, как бы это ни звучало, ну, не только цветы, различные фрукты, ягоды, ну и картошка в том числе. Но не об этом, о цветах, конечно же, хочется мне поговорить, потому что им бесконечное количество песен посвящено. Ну и первые цветы, которые ассоциируются с весной, конечно же, это ландыши. Во Франции, вот, например, это традиционный подарок на 1 мая, там даже 1 мая так и называется, День ландыша. В христианской культуре ландыши олицетворяют чистоту и непорочность. Есть такая древнерусская легенда, которая рассказывает о трагической любви морской царевны Волховы к гусляру Садко, который уже был влюблен в земную девушку. И от безнадежной любви царевна горько плакала, а ее слезы, падая на землю, превращались в ландыши. И да, именно ландыши пахнут весной.

Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marathon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.

Ну и, конечно, мы уже говорили про малину, ягоду в финале прошлого часа. В садах она очень часто. Кстати, между прочим, Россия является мировым лидером по выращиванию малину. Тут производят у нас более 200 тысяч тонн плодов в год. Представляете? И да, поэтому, наверное, мы любим малину. Малину, кстати, любит медведь. Ну а в русском фольклоре малиной часто называют свободную, приятную и сладкую жизнь без всяких проблем. Между прочим, малина является прекрасным антидепрессантом. Что ж, дожидаемся конца июля-августа и уже будем природный антидепрессант есть, что называется. Ну, естественно, песен огромное количество посвящено этой ягоде. И вот тот трек, который совершенно случайно возник. Просто молодой певец, блогер Хабиб пришел в студию к ребятам, и они решили что-то записать. Ну, вот что-то так, по щелчку пальцев, что называется, на коленке. Ну и получился этот хит. Кстати, клип набрал более 813 миллионов просмотров. «Ягода-малинка».

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Флешбэк.
2: Наш юридический департамент и служба безопасности проверит полностью все документы, чтобы вы могли спокойно жить в этой квартире и не думать, что завтра кто-то к вам постучится и скажет: отдавайте, эта квартира моя.
3: Такие случаи были?
2: Ну, у нас метрики нет, к счастью, потому что ребята.
3: Потому что вы метрика, да.
2: Да, да.
3: Никому не отдадите лишнего метрика.
1: Придет Лариса Долина, заберет свою квартиру обратно.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.
4: Ну что ж, без следующей песни хит-парад про цветы просто не может обойтись. Конечно же, я говорю о песне Юр Штунова «Белые розы». Вообще, белые розы – это не просто красивые цветы, но еще и объект такой с огромной символикой. Чистота, невинность, непорочность, новые начинания, гармония, надежда, светлое будущее. Вот это все прям олицетворяют белые розы. Ну и, конечно же, одна из самых популярнейших песен прозвучит сейчас. Ну а я хочу вам напомнить, что медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют события, которые нельзя проспать и нельзя пропустить. Это ночной ностальгический забег бегом в 90-е. Ну и также объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Все это удовольствие будет 16 мая в экопарке Затюменский. Начало в 18:00. Участвуйте, выигрывайте призы от «Семерки». Ну и, конечно же, слушайте Юру Шатунова.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
0: Спортивный комплекс Академия Спорта представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе Академия Спорта. Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
3: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсей» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
4: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в «Максиме». Пора ехать? Пользуйся приложением «Максим». Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
0: Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Встречай звездных гостей. Дмитрий Губерниев, Джеффри Монсон, Михаил Кокляев, Иван Денисов, Хаял Джаниев и другие. Не пропусти грандиозное событие этого года. 16 и 17 мая. Выставочный зал на Севастопольской, 12. Подробности на сайте tumindefisilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ» и НН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
5: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 3452.
6: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
7: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
8: Телефон рекламной службы 21-88-21.
9: Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.
10: По будням на «Семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка».
11: Возрастное ограничение 16+.
12: «Семерка».

где-то лондонский дождь. До боли, до крика поздравляю тебя, и на каждой открытке я с любовью пишу.

Ну что ж, день рождения, имена и, конечно же, цветы на день рождения дарят у нас букет цветов очень часто. И, конечно же, розовые розы. Нежность, романтика, скромность, благодарность, восхищение – это все символизирует именно такой букет. Розовые розы дарят часто, чтобы выразить деликатное восхищение, зарождающееся чувство или искреннюю признательность. Ну и, как вы поняли, дальше нас ждет именно такая песня, которую мне на протяжении всей моей жизни на день рождения дарят. А все очень просто. Там слова такие у Светы Соловьевой день рождения. Нет, ну там, конечно же, Соколовой, но Соловьева гениально туда подходит. Группа «Веселые ребята» и «Розовые розы» прямо сейчас.

0: совсем скоро то самое время, когда лунные ночи будут прекрасными, теплыми, замечательными, летними, конечно же. Ну а пока погода нестабильна. И да, цветут какие-либо цветы, но иногда у них запах вот зимы как-то не отпускает. Именно об этом группа «Танцы минус» в следующей песне. Кстати, песня вышла в 2000 году и, как вы понимаете, стала лауреатом премии «Золотой граммофон» в 2000 году. Исследует эта песня тему утраты, отчуждения и неизменности бытия на фоне личной и вселенской катастрофы. Что бы ни случилось, а цветы будут цвести всегда. Группа «Танцы минус» на «Семерке».
1: Семерка.
2: Твоего лица глаза, твоего лица рот, не забуду никогда, даже если умрет, даже

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
0: Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Триммеры и газонокосилки покупай в «Крепыже».
4: Соскучились по настоящей танцевальной музыке?

0: Sensation. Триммеры и газонокосилки покупай в Крепыже.
1: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69-60-69. Код Тюмени 34-52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск, 20-й километр.
2: Ехали медведи.
3: На велосипеде.
2: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
4: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
5: Финальные шоу династии Филатовых.
4: Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
6: Категория 0+.
7: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Сергей Лутеров, Ромашова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Ну что ж, дарить цветы, на самом деле, эта традиция в России более распространена по любому поводу, нежели чем в других странах. И специально обученные люди доказали, что получение цветов может вызвать выброс дофамина. Это гормон счастья. Это создает чувство радости, удовлетворения, что особенно важно в наш турбулентный мир. Ну и прекрасный совет мужчинам дает Жан Даурен. Дарите женщинам цветы. Дарите.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Что сегодня было?
3: В общем, фестиваль экоактивистский. И им пришлось запретить всем приходить на него голыми. А почему так получилось? Дело в том, что 8 мая британцы проводят фестиваль для натуралистов, любителей исследователей природы.
2: А они подумали, что для натуристов.
3: Дело в том, что в английском языке очень похожи слова натурализм и натуризм. И нудисты, внимание, стали активно покупать билеты на голую вечеринку. Говорят, один даже был куплен под ником, я думаю, фейковым, Филиппа Бедросовича, с оговоркой на то, что он придет в черной, но, конечно, просвечивающей водолазке.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
4: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был, Тобольск, Елуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Ну да, так и хочется сказать Диме Маликову, да, я одна, я такая. Ну и у меня подошло время с вами попрощаться, друзья мои, но ненадолго. А до завтра. Завтра в 9 утра по традиции программа «Стой, ноги». Для вас с удовольствием работала Светлана Соловьева. Всем пока-пока.

0: Тюменской области. Полдень. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
3: «Семерка».

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Как-то так.
3: То есть, в принципе, у тебя маршрутная линия, она такая, то есть, как бы сказать, традиционно-ценностная.
2: Да, к сожалению, настолько иногда заматываешься, что вот так вот едешь куда-то, едешь и приезжаешь на работу. Оказывается, ехал в другое место.
0: «Большая семерка». По будням с 7 до 10 утра. На «Семерке». Не пропусти. «Семерка».
4: Это тепло. Я готов разлюбить тебя, но мне как-то сложно гордиться.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 34. 5-2.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
0: Ого! Смотри, что он делает. Класс! Любишь лазить, прыгать и давно хочешь проверить свои способности? Присоединяйся к Ниндзя Спорту. Развивай силу, ловкость и координацию на увлекательных тренировках в Скаймаксе. Захватывающие полосы препятствий, новые друзья и супернавыки. Можешь заниматься сам или под руководством двойного финалиста проекта Супер Ниндзя Федора Трубина. Тренировки подходят для взрослых и детей. Батутный центр Скаймакс. Торговый центр Остров.
3: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
4: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51-84-28.
5: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим», возрастное ограничение 0+.
6: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
3: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
7: Мойки высокого давления. Покупай в Крепыже.
3: Встречайте новинку Sowiz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
7: Мойки высокого давления. Покупай в Крепыже.
8: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57 70 17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
9: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс флоатинга. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость, и вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени 57 57 12. Флоат-центр на Кирова 25.
10: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2 500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале Тюмени «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, сроках, месте, порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
11: Ехали медведи?
12: На велосипеде?
11: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
13: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Финальные шоу «Династии Филатовых». Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
11: Категория 0+.
14: Телефон рекламной службы 21 88 21.
15: Где бы ты ни был, Уват и Сердцев, Галышманова, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

По будням на семерке раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «Семерка». Возрастное ограничение 16+. «Семерка».

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
0: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Хавейл Джолион. Обновленный Хавейл Джолион. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре Автомаг. 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
3: Клюет! Клюет!
4: На крючке. Отличный вечер в Ермолаев. Охота и рыбалка. Вас ждет богатый улов закусок, напитков. А по четвергам живая музыка и уют охотничьего домика. Приходи с друзьями на Щербакова 104. Бронь столов по номеру 587030.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Уват, Бесерцев, Галышманова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Лучшие.
1: Китайцы все чаще заводят пернатых, шьют им поводки. Ой, что-то я не понял, как это поводки?
2: Ну как, курочку ведешь на поводке?
1: Подгузники им шьют, наряжают в одежду, обувь, курица в сапогах, ну да. А также разрешает им спать с хозяевами. Из плюсов владельцы этих питомцев отмечают, что в отличие от кошек и собак, курицы не пахнут, не линяют, еще и яйца на завтрак поставляют.
2: То есть ты проснулся и весь в яйцах?
1: Да.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Yeah.

Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. Час дня. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
0: Семерка.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Так получилось.
2: Что длится два года, вот, Сергей?
3: Ничего не длится два года, все быстрее заканчивается.
2: Понятно. Ну, в общем, короче,
3: дольше.
2: Есть хлеб, который живет два года. Вот, и вот еще год, он уже встанет на ножки и начнет разговаривать, мне кажется.
3: Слушай, ну, во-первых, это странная новость, потому что в Америке давно разработали такой хлеб, называется он булочки для бургеров.
2: Бурбулочки?
3: Бурбулочки.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Семерка.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Хоздвор! Хоздвор! За покупками Хоздвор!
4: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники. Электротовары. Товары для дачи.
5: Хозшуруп, а хоззабор.
6: Заходи скорее в Хоздвор.
7: Республики 203.
8: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион – кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС «Радар» ООО «Автостат».
9: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
10: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
9: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
11: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
12: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51 84 28.
13: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здородья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Встречайте новинку «Sowiz S06». Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06 за пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215 155.
16: Здесь

0: отпускной мечты SkyMax. Сочетание активного отдыха и праздничной программы. Забронируйте выпускной уже сегодня. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21.
3: Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
3: Соскучились по настоящей танцевальной музыке?

0: FM Station.
1: Ехали медведи.
2: На велосипеде.
1: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
3: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
4: Финальные шоу династии Филатовых.
3: Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
1: Категория 0+.
5: Гастроли Пермского театра в Тюмени. Спектакль «Мороз». Пьеса с простым и страшным сюжетом. Как выжить и не потерять человечность, находясь в экстремальных условиях. В главной роли Альберт Макаров. 4 мая на основной сцене ТБДТ. 16+.
6: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57-70-17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
7: Агентство развития массового спорта представляет. В рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие. Танцуем на диджей-сете от радио «Семерка». Поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Получи статус амбассадора Тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио «Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст Затюменский». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина в ИЮ, ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
8: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был, Бердюфье, Казанское, Абас, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Вот дают.
1: В этом плане, наверное, автомобили сегодня такие умные, что уже можно не мучиться. Просто встал такой, и машина сама вырулила тихонечко. Так ведь это все делается?
2: Да, система кругового обзора, система дистанции, система распознавания различных препятствий позволяет автомобилю уже ориентироваться на местности лучше, чем человек.
0: «Большая семерка». По будням с 7 до 10 утра. На «Семерке». Не пропусти. Реклама.
3: Поехали!
0: В «Альянс Моторс» «Черри» берут тут. Федюнинского 12А.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 2 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в

0: Тюмени Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17.
0: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь. Семерка.

По будням на «семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «семерка». Возрастное ограничение 16+. «Семерка».

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Флэшбэк. Китайцы все чаще заводят пернатых, шьют им поводки. Ой, что-то я не понял, как это поводки.
3: Ну как, курочку ведешь на поводке.
2: Подгузники им шьют, наряжают в одежду, обувь, курица в сапогах, ну да. А также разрешает им спать с хозяевами. Из плюсов владельцы этих питомцев отмечают, что в отличие от кошек и собак, курицы не пахнут, не линяют, еще и яйца на завтрак поставляют.
3: То есть ты проснулся и весь в яйцах?
2: Да.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Семерка.

0: погоде.
1: Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 34. 5-2.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс флоатинга. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость. И вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени. 57-57-12. Флоат-центр на Кирова 25.
4: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: На льду драматического театра. Хореографический ледовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая на сцене ТБДТ. 0+.
7: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
8: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69-60-69. Код Тюмени – 34-52. Приезжайте в экопарк Боровое. Объездная дорога на Омск, 20-й километр.
9: Мотоблоки и культиваторы покупай в Крепыже.
10: Тюмень сильная. Крупнейшее событие этого года. Ставим мировой рекорд. 17 мая на площади 400-летия Тюмени 440 человек будут выполнять командные отжимания. Призовой фонд 200 тысяч рублей. Регистрация участников до 7 мая. Подробности на сайте tumendefisilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
9: Мотоблоки и культиваторы покупай в Крепыже.
11: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского, 83. Телефон 57 70 17. Предложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
12: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
13: Телефон рекламной службы 21-88-21.
14: Где бы ты ни был, Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

где нас нет. Взять бы туда билет, улететь от проблем и бед. Все во благо, а не во вред. Это сказка или бред? Крутится шар, за ударами шармы. Тут то холод, то жар, зато поет моя

0: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса. Тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движении. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
1: Семерка.
2: Ай, на, на, на, на.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
0: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
3: Клюет, клюет!
4: На крючке! Отличный вечер в Ермолаев, охота и рыбалка. Вас ждет богатый улов закусок, напитков, а по четвергам живая музыка и уют охотничьего домика. Приходи с друзьями на Щербакова, 104. Бронь столов по номеру 587030.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Тобольск, Ялуторовск, Ромашево. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Что сегодня было?
1: У меня, кстати, подруга, у нее череп такая космического такого вида. И вот она достаточно активно путешествует. И говорит, что ей очень удобно, потому что у нее большая семья, собаки. И она их всех складывает в эту машину, мужа, детей. И отлично путешествует.
3: Я сама владелец автомобиля «Чинган». И два раза я уже ездила в Дагестан к морю на машине вместе со своими двумя сыновьями-футболистами.
1: И с мячиками.
3: Да. Полным багажником, как сказал Юрий, хоть он и достаточно вместительный, но все равно он был весь полный, набитый.
1: Ну, потому что не надо было брать с собой футбольные ворота.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

где бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абаз, включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области 3 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
0: Семерка.
3: Прикольно.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Как-то так.
2: Ты никогда не хотел быть дойером, Сергей?
3: А почему? Я был дойером. Я же в деревне родился. У меня там были коровки.
2: А, да?
3: Я дергал их за титечки. О, и господи. Получалось молоко.
2: Ну что ж, парное, да?
3: Парное.
2: Ох, как это как нет.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Sky!

0: пирожки, драйв, разнообразные программы. Проведи каникулы с пользой. Батутный парк SkyMax. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
2: Хоздвор, Хоздвор, за покупками Хоздвор!
3: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники. Электротовары. Товары для дачи.
4: Хозшуруп, а хоззабор.
5: Заходи скорее в Хоздвор. Республики 203.
6: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
7: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
8: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
6: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
9: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
8: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
10: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
11: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
12: Ехали медведи.
13: На велосипеде.
12: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
13: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны. Финальные шоу династии Филатовых. Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
12: Категория 0+.
14: Урал Упроавтодор напоминает. Пожары на автомобильных дорогах представляют серьезную угрозу безопасности движения и окружающей среде. Распространение огня происходит быстро и может привести к повреждению транспортных средств, инфраструктуры, а также к возникновению угрозы жизни и здоровью людей. Проводите технический осмотр, контролируйте состояние автомобиля, соблюдайте правила перевозки и имейте исправный огнетушитель. Соблюдение мер безопасности – обязанность каждого водителя. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
15: Телефон рекламной службы 21 88 21.

нужны Парижу деньги. Селяви! А рыцари ему нужны тем паче. Но что такое рыцарь без любви?

0: погоде. Вечером в Тюмени ожидается дождь и плюс 9 градусов, ночью плюс 5 обещают синоптики и также обещают небольшой дождь.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Соскучились по настоящей танцевальной музыке?

0: Same Station.
1: «Маяк светит» – выгода греет. Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
2: Гастроли Пермского театра «Театра» в Тюмени. Яркие зрелищные спектакли «Восемь женщин», «Капитанская дочка» и «Мороз». История о том, как выжить и не потерять человечность, находясь в экстремальных условиях. С 1 мая в Драматическом театре. 16+.
1: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Гарнизон. Ишим. Заводоуковск. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Город, который 440 лет уверенно идет вперед. Тюмень бежит и зовет с собой всех. 13-14 июня 2026 года. Тюменский марафон «Врата Сибири» в самом центре города, соединяя эпохи и поколения. Классические забеги, северная ходьба, забег патриотов, корпоративные и детские забеги. 27-й Тюменский марафон «Врата Сибири». Мы на правильном пути. Присоединяйся. Все подробности и регистрация на сайте marathon72.ru. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – Радио Семерка. Возрастное ограничение 0+.
1: Семерка. Это могуче.
2: Вместе сидя в тусклом свете, крутим написанное тебе песни мной. Я жду водилу на

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: В прошлом году победителем стал, вот как это смешно звучит, действующий чемпион мира по свиному визгу Ноэль Жене. Так, а теперь, значит, вернемся в Эстонию, где визгунов эстонских оценивают по трем критериям. Правдоподобность, сила и зря, а ты должен, получается, еще и быть похожим на поросенка.
3: Да.
2: Итак, в жюри... Я не могу дальше читать, не смешно. В жюри позвали специалистов по свиноводству, господи. То есть там сидят свиноводы и говорят, вот это настоящая свинья.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: Тюменской области 4 часа дня. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и +5 градусов. Завтра днем +15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.

По будням на «семерке» раскрой бонус-код и получи бензин. Партнер игры – сеть АЗС «Кондор». Щербакова, 168. Московский тракт, 134Б. Дамбовская, 13. 30 лет Победы, 131. Подробности в группе ВК «семерка». Возрастное ограничение 16+. «Семерка».

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Так получилось.
2: Он не бегает еще в два года. Он вроде
3: почему бегает? Бегает, да? Друг мой, дети начинают ходить в год.
2: А-а-а.
3: А мальчики начинают ходить чуть позже. Девочки могут пойти в 11 месяцев. Сначала они идут, допустим, от кроватки до двери.
2: До бутика.
3: Смотря какое направление, да.
0: «Большая семерка». По будням с 7 до 10 утра. На «Семерке». Не пропусти. «Семерка».
4: Это свежо.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки. Возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211. Офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
0: Маяк светит, выгода греет. Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 3452.
4: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене тюменского БДТ. 16+.
5: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современный оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди». До 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк Боровое. Объездная дорога на Омск, 20 километр.
8: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
0: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+.
8: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
9: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
0: Ого! Смотри, что он делает! Класс! Любишь лазить, прыгать и давно хочешь проверить свои способности? Присоединяйся к ниндзя-спорту! Развивай силу, ловкость и координацию на увлекательных тренировках в Скаймаксе. Захватывающие полосы препятствий, новые друзья и супернавыки. Можешь заниматься сам или под руководством двойного финалиста проекта «Суперниндзя» Федора Трубина. Тренировки подходят для взрослых и детей. Батутный центр «Скаймакс», торговый центр «Остров».
10: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией напоминают водителям о необходимости совершать остановки на загородных трассах в предусмотренных для этого местах. В случае вынужденной остановки на трассе надеть световозвращающий жилет. Это обезопасит вас на дороге.
11: Телефон рекламной службы 21-88-21.
12: Где бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: семерка.
1: Патриотично.
2: Сика падает пеплом. Я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
0: Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». 16 мая состоится Кубок главы города Тюмени по силовому экстриму. Подъем 130-килограммового бревна, становая тяга автомобиля на платформе, кантовка 320-килограммовой покрышки, перенос 380-килограммового коромысла. Участники, занявшие призовые места, получат право выступить в финальном турнире Pride Sport Fest 2026 в Москве. Пятый юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Приходи, участвуй, болей за настоящее. Тюменских богатырей. Севастопольская, 12. Начало в 12:00. Подробности и заявки на участие в группе ВК «Тюмень сильная». Информационная поддержка «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
3: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки и поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать? Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
4: Клюет, клюет! На крючке. Отличный вечер в Ермолаев. Охота и рыбалка. Вас ждет богатый улов закусок, напитков. А по четвергам живая музыка и уют охотничьего домика. Приходи с друзьями на Щербакова, 104. Бронь столов по номеру 587030.
0: Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от «Радио Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе 5 верст за Тюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП Галкина ВЮ, ИНН 862-202-91-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама не оферта.
5: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Водают.
1: То есть они каждый день друг друга лупят.
2: А, вот так вот, да?
1: Всего, да? Так что, в принципе, они уже...
2: У них там у них домашний октагон там есть, да? То есть
3: ринг у них какой-то свой, есть правила.
1: Нет, у них прям без правил бои. Это у меня с правилами еще в клетке там. Рефери что-то разнимают.
2: А дети прям вообще...
1: А прям без правил, да.
2: Экстремалы, понятно.
3: Но они говорят, когда вы их разнимаете там или ругаете, говорят, ну папа же дерется, и мы тоже хотим.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти!

где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 17:00. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в

0: Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57-70-17. 57-70-17.
0: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
2: Семерка.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Флэшбэк. В прошлом году победителем стал, вот как это смешно звучит, действующий чемпион мира по свиному визгу Ноэль Жене. Так, а теперь, значит, вернемся в Эстонию, где визгунов эстонских оценивают по трем критериям. Правдоподобность, сила и зря, а ты должен, получается, еще и быть похожим на поросенка.
1: Да.
2: Итак, в жюри... Я не могу дальше читать, не смешно. В жюри позвали специалистов по свиноводству, господи. То есть там сидят свиноводы и говорят, вот это настоящая свинья.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти.

0: погоде.
1: Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
0: Реклама.
2: Поехали!
0: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А. Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
1: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
3: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
4: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51-84-28.
5: Забудь про септик. Современный способ очистки сточных вод – автономная канализация «Топаз» для загородного дома и дачи. Минимальные габаритные размеры, простота монтажа и эксплуатации. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 53-88-33. 53-88-33.
6: Встречайте новинку Sowiz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
7: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57-70-17. Предложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
8: Телефон рекламной службы 21-88-21.
9: Семерка.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
3: Устали? Живете в постоянном стрессе? Вам поможет сеанс флоатинга. Эффективный способ восстановления и снятия усталости. Темнота, тишина, невесомость. И вы, наконец, наедине с собой. Подробности по телефону в Тюмени 57 57 12. Флоат-центр на Кирова 25.
4: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion. Один для всех. Новый двигатель, новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150.
5: Ехали медведи?
6: На велосипеде?
5: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
7: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
8: Финальный шоу «Династии Филатовых. Нашествие медведей». Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
9: Категория 0+.
10: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
11: «Маяк светит, выгода греет». Продажи вкуснейшее мороженое в ассортименте от 30 рублей за 75 грамм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
10: Тачки строительные и садовые покупай в Крепыже.
12: Хоздвор, Хоздвор, за покупками Хоздвор!
13: Широкий ассортимент для ремонта и отделки. Большой выбор сантехники, электротовары, товары для дачи.
14: Хозшуруп, а хоззабор!
15: Заходи скорее в Хоздвор!
16: Республики 203.
17: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Уват и сердце. Галышманова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
2: Что сегодня было?
3: Вот здесь слушатели наши пишут: а где вариант тела атлетически сложенного в кучу, пишет Александр Рыбин. А Светлана Ф. ему говорит: а у меня есть свой вариант ответа. Ем булки и мечтаю о прекрасной фигуре.
4: А, ем булки и мечтаю о прекрасных булках, да.
3: Но, мне кажется, это все к смешарикам относится.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
5: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
6: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
7: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ЛКСМ 24. Телефон 215-150.
5: Насосы, скважины, вибрационные, дренажные. Покупай в Крепыже.
8: Телефон рекламной службы 21 88 21.

бы ты ни был. Упорова, Юргинская, Яркова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года, выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики, при этом уже осадков не обещают.
3: Семерка.

0: «Большая семерка». Сергей Осинцев и Владимир Башкиров. Как-то так.
1: Сегодня у нас удивительный диапазон личности. Сергей Осинцев засыпает, пока я тут рассказываю. Он все ждет.
2: Мы уже забыли, зачем собирались, Владимир.
1: Да, когда ему дадут слово. Потому что я свобода. Я чувствую свободу и говорю, о чем хочу. Вот, собственно, для чего еще на радио работать.
0: «Большая семерка». По будням с 7 до 10 утра. На «Семерке». Не пропусти. «Семерка».

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Свадьба, выпускной, корпоратив, семейный праздник. Выбирай «Адмирал». Счастье здесь, на берегу неба, в загородном клубе «Адмирал». Белоснежные шатры, банкетный зал с летней террасой в акватории озера Андреевское. Звони 51-84-28.
4: Кем бы мы ни были, что бы ни выбирали, во всем мы ценим и ищем надежность. Все люди разные, но надежность у всех представляется одинаково. Havail Jolion. Обновленный Havail Jolion. Один для всех. Новый двигатель. Новый уровень комфорта. Уже в дилерском центре «Автомаг». 50 лет ЛКСМ, дом 24. Телефон 215-150. Встречайте новинку Soviz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Soviz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
5: Выгодная перевозка небольших грузов, телевизора или пары коробок. Тариф «Грузовой» в приложении «Максим». Сервис «Максим». Возрастное ограничение 0+.
6: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83, телефон 57 70 17. Приложение ограничено, не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
7: Ехали медведи?
8: На велосипеде?
7: Нет, пап, на мотоциклах, самокатах и роликах.
9: Воздушные гимнасты, иллюзионисты и клоуны.
10: Финальные шоу династии Филатов.
9: Нашествие медведей. Только до 3 мая. Билеты в кассе цирка.
11: Категория 0+.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+. В Basis Motors. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. В Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57 70 17. BLG. Надежность в движении.

0: выпускной мечты в SkyMax. Сочетание активного отдыха и праздничной программы. Забронируйте выпускной уже сегодня. ТЦ «Остров», первый этаж.
1: АЗС ТПК. Дарим подарки в честь своего 15-летия. С 1 апреля по 7 июня 2026 года заправляйтесь топливом или покупайте любые товары в маркете на сумму от 2500 рублей и участвуйте в розыгрыше айфона, путешествия на двоих, земельного участка и множество других подарков от наших партнеров. Заправляй авто, получай купоны, смотри 19 июня прямой эфир на телеканале «Тюменское время» и жди звонка. ТПК. Нам 15 лет. Не упусти свой шанс. Сроки акции с 1 апреля 2026 года по 19 июня 2026 года. Информация об организаторе акции, правил ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке получения уточняйте на АЗС ТПК. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21. Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет берут тут. Федюнинского 12А.
0: Маяк светит, выгода греет. Купаты торговой марки «Калинка» 369 рублей за килограмм. Гипермаркет низких цен «Маяк». Ждем вас ежедневно по адресу микрорайона Типина, дом 46. «Маяк». Экономить просто.
3: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Вагай, Викулова, Амутинка, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: Большая семерка. Сергей Осинцев
1: и Владимир Башкиров.
0: Лучшие.
2: Пациенты, насколько часто они боятся вас увидеть? Вы же видите, да, страх в их глазах?
3: Почти всегда.
2: А, да?
3: Да.
2: Часто вам приходится вот людей радовать, ну, веселить анекдотами, да?
4: Песнями,
2: проводить блядь. Параллель, типа, вот знаете, у вас как бы в жизни геморрой, да, а у меня работа такая, например.
3: Приходится иногда как-то сглаживать ситуацию.
0: Большая семерка. По будням с 7 до 10 утра. На семерке. Не пропусти. Реклама.
5: Обновленный Хавейл Джолион разработан специально для России. Автомобиль оснащен полным зимним пакетом и обладает эргономичным интерьером, проекционным дисплеем и физическими кнопками. Мы все разные, но ценим одно и то же. И выбираем то, в чем точно уверены. Хавейл Джолион. Кроссовер номер один в России. По продажам среди новых кроссоверов в России за 2025 год. Источник ИАС Радар ООО «Автостат».
6: Подробности в «Автомаг». Город Тюмень, улица 50, лет ВКСМ 24. Телефон 215-150.
0: Телефон рекламной службы 21 88 21.

Нижняя Тавда. Сорокина. Сладкова. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 7 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
0: Семерка.

0: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: Вальянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
3: Ваш бизнес тратит сотни тысяч на логистику? Хотите экономить на топливе, но не на качестве? Тогда вам на АЗС «Кондор». Только для коммерческих организаций. Гибкая система скидок и топливные карты без переплат. Газ, бензин и дизель. Прямо под отчетность.
4: Узнайте условия по телефону 680-188. АЗС «Кондор». Работаем для вас. Щербакова 168, Московский тракт 134Б, Дамбовская 13 и 30 лет Победы 131.
5: Алло, привет, братец. Ну как ты? Привет, что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
6: А я, значит, в студию поехал.
7: Категория 18+.
4: Встречайте новинку Sowiz S06. Новый стандарт среди кроссоверов. Интеллектуальный, комфортный и универсальный. Sowiz S06. За пределами привычного. Получи максимум опций за 2 649 тысяч рублей. Автомаг. Ямская 123. Телефон 215-155.
8: Бурение колодцев. Телефон 60-60-50. Код города 34-52.
9: Новый полноразмерный кроссовер Tenet T7 в Basis Motors. Цена от 2 миллионов 250 тысяч рублей. Мы предлагаем выгодные условия на приобретение автомобиля. Тюмень, Федюнинского 83. Телефон 57-70-17. Приложение ограничено. Не оферта. Указана цена за наличный расчет на автомобиль Tenet T7 в комплектации Active 2WD. Подробности у менеджеров ООО Basis Motors.
10: Санаторий «Родник» города Пятигорска. Жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Встречайте новый кроссовер BLG X50+ в Basis Motors. И собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. В Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
4: Спортивный комплекс «Академия спорта» представляет 9 и 10 мая домашние матчи волейбольного клуба «Тюмень» в рамках 26-го тура чемпионата России среди мужских команд высшей лиги А. Соперники – волейбольный клуб «Дагестан». Начало матчей 9 мая в 17:00, 10 мая в 16:00. Билеты можно приобрести в спортивном комплексе «Академия спорта». Информационная поддержка «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
13: Телефон рекламной службы 21-88-21.
14: Где бы ты ни был,
15: Тобольск,
14: Елуторовск,
15: Аромашево,
14: включи и слушай.
15: «Семерка» – настоящее тюменское радио.

0: погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
1: Реклама.
2: Поехали!
1: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
3: На льду драматического театра. Хореографический литовый спектакль «И будет месяц май». История, посвященная Дню Великой Победы. Подвигам предков, отваге, преданности и бесстрашию. В исполнении юных артистов с 21 мая. На сцене ТБДТ. 0+.
4: Клюет! Клюет!
5: На крючке. Отличный вечер в Ермолаев. Охота и рыбалка. Вас ждет богатый улов закусок, напитков. А по четвергам живая музыка и уют охотничьего домика. Приходи с друзьями на Щербакова 104. Бронь столов по номеру 587030.
6: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». 2 дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, в Basis Motors и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+, в Basis Motors. Моя движущая сила. Звоните 57-70-17. BLG. Надежность в движении.
8: 5-й юбилейный фестиваль «Тюмень сильная». Встречай звездных гостей. Дмитрий Губерниев, Джеффри Монсон, Михаил Кокляев, Иван Денисов, Хаял Джаниев и другие. Не пропусти грандиозное событие этого года. 16 и 17 мая. Выставочный зал на Севастопольской, 12. Подробности на сайте tumendefissilnaya.ru и официальной группе фестиваля во ВКонтакте. Турнир проходит при информационной поддержке «Радио Семерка». Генеральный партнер фестиваля – группа компании «Паритет Девелопмент». Рекламодатель ИП «Галкин ВЮ», ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Реклама не оферта. Возрастное ограничение 6+.
9: Телефон рекламной службы 21 88 21.

где бы ты ни был. Уват. Бесерск. Галышманова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Тюменской области. 8 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Базис Моторс. Официальный дилер Джили в

0: Не Базис Моторс. Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама, не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и +5 градусов. Завтра днем +15, обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.

0: 440 лет Тюмени. 13 и 14 июня. Одна трасса, тысячи эмоций. 27-й марафон «Врата Сибири». Твой шанс вписать свое имя в историю города. От 42 метров до 42 километров. Выбирай дистанцию и приходи праздновать юбилей в движение. Регистрируйся на сайте marathon72.ru. «Врата Сибири» ждут. Организаторы мероприятия – администрация города Тюмени и агентство развития массового спорта. Информационный партнер – «Радио Семерка». Возрастное ограничение 0+.
1: Сенсейшн. На Семерке.

0: Танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки, возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211, офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
1: Сразу после рекламы. На семерке.
3: Гастроли Пермского театра в Тюмени. Спектакль «Мороз». Пьеса с простым и страшным сюжетом. Как выжить и не потерять человечность, находясь в экстремальных условиях. В главной роли Альберт Макаров. 4 мая на основной сцене ТБДТ. 16+.
4: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
5: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
6: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда «Формейшн Вера» представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
7: Алло, привет, братец. Ну как ты?
8: Привет, что-то устал.
7: Может, старость?
8: Старость? Да нет, это вторник.
7: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
8: А я, значит, в студию поехал.
9: Категория 18+.
10: Новый ивент-клуб «Лес и люди» – это пространство для событий, которые запоминаются. У нас есть все – стильный интерьер, современное оборудование и, главное, уникальная атмосфера соснового леса. Идеально для свадьбы, выпускного, семейного торжества или делового события. Ивент-клуб «Лес и люди» – до 100 персон. Ваше событие станет легендой. Бронируйте свой праздник на природе по телефону в Тюмени 69 60 69. Код Тюмени 34 52. Приезжайте в экопарк «Боровое». Объездная дорога на Омск – 20 километр.
11: Медиахолдинг «Семерка» и агентство развития массового спорта представляют событие, которое нельзя проспать. Ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Объявляем конкурс двойников Юры Шатунова. Такого не было даже в 90-х. Участвуйте и получайте призы от радио «Семерка». 16 мая. Экопарк Зачеменский. Улица Барнаульская, 17/2. Начало 18:00. А еще вас ждет зажигательный диджей-сет от резидентов проекта «Семсейшн» и танцы от вожатых областного центра «Остров детства». Подробности в группе ВК «Семерки». Возрастное ограничение 12+. Агентство развития массового спорта представляет в рамках фестиваля «Тюмень сильная» ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е». Бежим в свое удовольствие, танцуем на диджей-сете от радио «Семерка», поем и участвуем в модном дефиле. Стань мисс или мистером ночной ностальгический забег «Бегом в 90-е», получи статус амбассадора тюменского марафона и призы от партнеров мероприятия. 16 мая. Экопарк Затюменский. Улица Барнаульская, 17/2. Информационный партнер «Радио Семерка». Подробности на сайте tumensilnaya.ru и в ВК-сообществе «5 верст» за Тюменский. Генеральный партнер фестиваля – группа компаний «Паритет Девелопмент».
5: Рекламодатель ИП «Галкина ВЮ», ИНН 862-202-901-139. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Возрастное ограничение 12+. Реклама, не оферта.
1: Телефон рекламной службы 21-88-21. На семерке.

0: Перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов, завтра днем плюс 15 обещают синоптики, при этом уже осадков не обещают.
2: Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн.
2: На семерке.
1: Альянс Моторс. Черри берут тут, с Федюнинского 12А.
3: Надоело платить полную цену за домашний интернет? Переходи с другом в русскую компанию, и оба получите скидку. Ты приводишь, скидка твоя. Друг подключается, скидка его. Выгодно. Узнай детали на сайте t72.ru.
4: Подробную информацию об организаторе акции, порядке, месте, правилах и сроках ее проведения, количестве призов, сроки, месте, порядке их получения можно получить на сайте компании или по телефону 390039.
5: В Амурской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
6: В Забайкале действуют сотни очагов.
5: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
7: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
8: Встречаем лето под звуки джаза на фестивале «Фабрик Джаз». Два дня живой музыки от музыкантов России, Бразилии, Аргентины и Колумбии. 29 и 30 мая. Подробности на fabricfest.ru. 12+.
9: Алло. Привет, братец. Ну как ты?
10: Привет. Что-то устал.
9: Может, старость?
10: Старость? Да нет, это вторник.
9: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф. Ты не представляешь. А ты?
10: А я, значит, в студию поехал.
11: Категория 18+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
0: Сенсейшн.
2: Телефон рекламной службы 21 88 21.
0: Сенсейшн.
2: На семерке.

0: Тюменской области 9 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: В эфире радиоканал «Семерка». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ТУ-72-01-703 от 14 июля 2023 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Возрастное ограничение 16+.
2: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и +5 градусов. Завтра днем +15, обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.

0: танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают. Сразу после рекламы.
0: На семерке.
2: Поехали!
3: В Альянс Моторс. Теннет. Берут тут. Федюнинского 12А.
4: Санаторий «Родник» города Пятигорска – жемчужина Кавказа. Отдых и лечение по индивидуальным программам в живописном уголке. Гинекология, урология, аллергология. Кристальный воздух, приветливый персонал, квалифицированные врачи. «Родник» – источник вашего здоровья. Подробности на сайте kmvrodnik.ru.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Алло. Привет, братец. Ну как ты? Привет. Что-то устал. Может, старость? Старость? Да нет, это вторник. А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты? А я, значит, в студию поехал.
7: Категория 18+.
8: Джили

0: Тюмени «Базис Моторс».
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором «Джили» в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57-70-17. 57-70-17.
2: Телефон рекламной службы 21-88-21. Прямо сейчас.

0: танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер BLG в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового Джили в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
1: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
3: Поехали!
4: В Альянс Моторс. Черри берут тут. Федюнинского 12А.
5: В эти майские деньки я к друзьям на шашлыки. И поеду на машине. Закажу ее в Максиме. Пора ехать. Пользуйся приложением Максим. Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками 0+.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. 7.

0: Тюменской области. 10 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
2: Сегодня в клубе.

0: танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают. Выпуск представляет Университет Синергия. Хотите учиться, не выходя из дома? Университет Синергия в Тюмени. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом Московского вуза. Рассрочка, скидки. Возможность совмещать учебу с работой. Улица Республики, 211. Офис 103. Звоните по телефону в Тюмени 53 77 78. Код города 3452.
0: Сенсейшн.
1: Сразу после рекламы.
0: На семерке.
3: Театр Дмитрия Ефимова «Европа» и команда Formation Vera представляют третий сезон уникального спектакля «Ромео и Джульетта». Всемирно известная история о вечной вражде Монтекки и Капулетти. С 3 по 11 июня на сцене Тюменского БДТ. 16+.
4: Алло. Привет, братец. Ну как ты?
5: Привет, что-то устал.
4: Может, старость?
5: Старость? Да нет, это вторник.
4: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
5: А я, значит, в студию поехал.
1: Категория 18+.
0: Сенсейшн.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21.
0: Сенсейшн.
1: На семерке.

0: танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов, завтра днем плюс 15 обещают синоптики, при этом уже осадков не обещают. Сразу после рекламы.
0: Сенсейшн.
1: На семерке.
2: Алло, привет, братец. Ну как ты?
3: Привет, что-то устал.
2: Может, старость?
3: Старость? Да нет, это вторник.
2: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
3: А я, значит, в студию поехал.
2: Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. Прямо сейчас.

кладу стадаса. Не с ней играем. Я ее люблю. Я ее люблю.

0: Тюменской области. 11 часов вечера. Семерка. Ты можешь все.
1: Спонсор часа – Базис Моторс. Официальный дилер Джили в Тюмени.

0: Мини Базис Моторс.
1: Рейтинг по продажам за апрель 2026 года предоставлен дистрибьютором Geely в России. Реклама не оферта. Подробности уточняйте на сайте basis-motors.ru или по телефону 57 70 17. 57 70 17.
2: О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15, обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.

0: колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Джили» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде. Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают. Сразу после рекламы.
0: На семерке.
2: Алло, привет, братец. Ну как ты?
3: Привет, что-то устал.
2: Может, старость?
3: Старость? Да нет, это вторник.
2: А я вот из студии 83 выехал. Такой кайф, ты не представляешь. А ты?
3: А я, значит, в студию поехал.
4: Категория 18+. Телефон рекламной службы 21 88 21.

0: пацаны, танцуем перед колонкой.
1: Партнер проекта «Базис Моторс». Официальный дилер «Белджи» в Тюмени. Май не для того, чтобы маяться, а для того, чтобы получать незабываемые эмоции от нового «Джили» в «Базис Моторс». Приезжайте на тест-драйв и убедитесь в этом сами. «Базис Моторс». Выбирайте сердцем. Запись на тест-драйв и подробности о предложениях по телефону в Тюмени. 57 70 17. 57 70 17. О погоде.
2: Ночью в Тюмени ожидается дождь и плюс 5 градусов. Завтра днем плюс 15 обещают синоптики. При этом уже осадков не обещают.
1: Сразу после рекламы.
3: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
1: Телефон рекламной службы 21 88 21. На семерке.

Тюменской области. Полночь. Семерка. Ты можешь все.

0: Реклама.
1: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминает водителям, что в каждом третьем столкновении на полосе встречного движения гибнет человек. Опасные обгоны и выезд на встречную полосу могут привести к трагическому итогу. Будьте внимательны и осторожны на дорогах.
0: Где бы ты ни был, Уват и Сердце Галышманова. Включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова. Включи и слушай. «Семерка». Настоящее тюменское радио.

0: Уралуправтодор совместно с Госавтоинспекцией Тюменской области напоминают пешеходам о необходимости позаботиться о пассивных мерах своей безопасности. Разместить на одежде или аксессуарах световозвращающие элементы, с помощью которых вы будете заметным на дороге со значительно большего расстояния. Это даст водителю транспортного средства возможность своевременно заметить вас и принять меры по недопущению наезда. Помните, ваша безопасность находится в ваших руках.
1: Где бы ты ни был, Нижняя Тавда, Сорокина, Сладкова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

где бы ты ни был. Бердюжье, Казанское, Абац. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 2 часа ночи. Семерка. Ты можешь все.

0: Реклама.
1: Уралуправтодор совместно с госавтоинспекцией призывает граждан, ставших свидетелями нахождения за рулем нетрезвого водителя, незамедлительно сообщать по бесплатному телефону Уралуправтодора 8 800 263 06 или по единому номеру вызова экстренных служб 112.
0: Где бы ты ни был, Упорова, Юргинская, Яркова, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Лакай, Викулова, Амутинка. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

0: Уралуправтодор информирует. Уважаемые водители, в период весеннего паводка из-за большого количества осадков и активного снеготаяния покрытие автомобильных дорог становится мокрым. Помните, на мокром асфальте легко потерять контроль над управлением автомобиля. Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения и скоростной режим.
1: Где бы ты ни был, Тобольск, Елуторовск, Ромашево, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.
2: Я хочу, чтобы...

где бы ты ни был, Бердюжье, Казанское, Абац, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

ты ни был, Армизон, Ишим, Заводоуковск, включи и слушай. «Семерка» – настоящее тюменское радио.

Бердюжье, Казанское, Абац. Включи и слушай. Семерка. Настоящее тюменское радио.

Тюменской области. 5 часов утра. Семерка. Ты можешь все.